0: Добрий вечір, дорогі слухачі. Є п'ятниця, 9 октября 2026, 18 годин і 15 минут. І ми вас вітаємо коло слухання Русинських радіоновин. І дни з їх про вас приготувала редакція народностного виселення Радія Патрія. З Кошицького студія Словацького розгласу вас поздравують. І спокійне слухання життя звуковий майстер Стану Гурдих. А що ся днес дізнате? З істориком Петром Голіком, куратором воєнного історичного уставу Братислава, музейного діління у Свіднику, ся вернеме ку подіям Карпатсько-Дуклянської операції, котру сме си припоминали 6 октября. Повіме си дашто і о першим слам поетрі у Свіднику. Так само на дне 9, 10 і 11 октября маємо приготовлене русинське календаріум. А в кінці си послухаме православне духовне задумання. А тепер наслідують актуальні вістки з нашого регіону. Свідник із польською Дуклею будують нову циклотрасу. У Свіднику продовжують роботи на новій циклотрасі, котра є частю черезграничного проєкту співпраці міста Свідник і польської Дуклі. Цілий проєкт має кошти приблизно 1 мільйон і 300 тисяч євро і є фінансований із програму «Інтерек Польсько-Словенсько». Будування нових циклістичних драг має в будучності помочі туристиці, але й ліпшому споєнню регіонів на обидвох боках границі. 9 і 10 октября буде стара Любовня гостити цілодержавний фестивал умелецької декламації жен «Ванцова-Ломнічка». Подія є присвячена літературному слову. Фестивал дає простор женам, котре мають близько ку літературі і сценичному слову. Бардіові се якраз тепер розпочав астрономічний вечір. 9 октября се на радничнім намістю у Бардіові від 6 до 9 години вечір відбуде подія під назвом «Астровечір». Навштівниці будуть мати можливість стрітнутися із астрономічною тематикою прямо в історичному центрі міста. Дніз вечору у Бардіові о 7 вечір ся в улиці Джона Леннона відбуде подія присвячена пам'яті того славного музиканта, котрий ся народив 9 октября 1940 році. В неділю 11 октября о 4 годині пополюдне ся в Домі культури у Свіднику відбуде інтерактивне театральне представлення «Рапунцел на власку». Приповідка, інспірована творчістю братів Грімових, є призначена дітям від 3 років і їх родичам. Мали глядачі ся можуть і саме запоїти до театрального дія. Русинський театр завита до села Габура. В суботу 10 октября о 4 годині пополюдне виступе театр Олександра Духновича в культурнім домі в Габурі. Умелці заграють виставу «Бідов о землю», котре є сучасним спрацюванням діла Михайла Старицького. Інтересне є, що якраз гра того автора була 2 марця 1946 році першою прем'єрою театра. Умелці ся куні вертаут з нагоди 80-річного юбілея свого театру. По стопах першої світової війни в Лабірській верховині. В неділю 11 октября се відбуде історично-познавательний заїзд під назвом «За воєнною історією Лабірської верховини». Учасниці в супроводі історика навштівлять пам'ятне міста першої світової війни в Чабинах, Меджлабірцях, Вираві, Світлицях і Збойнім. Організатори забезпечують транспорт автобусом із Гуменного, котрий відходить о 8 годині рано. Капацита є обмежена на 30 людей. Снині є довершених веце як 2 кілометри нової циклотраси. Місто Снина інформувало, що роботи на новій циклотрасі попри ріки Цірохи і на спойню до історичного парку са ближить до кінця. Довершених є веце як 2 кілометри траси. 6 октября се на ставбі відбув послідний контрольний день. Зіставають іще менше довершуючі роботи, по котрих має наслідувати передання ставби. А в кінці пропонуємо ще одну інформацію. В неділю 11 октября о 2 годині пополюдне має театр Олександра Духновича із Пряшова виступити в культурнім домі в Кальні Ростоці в Снинськім окресі. Навштівникам пропонує русинське представлення «Фараон». ponedeľkových rádionovinách sme vám prenesli reportáž o víkendových oslavách na Dukli. Dnes sa posmotrieme na dátum 6. október 1944. Deň, ktorý sobi pripomíname jak deň heroju Karpatsko-Dukelskoj operácii abo deň žertv Dukli. Tot týždeň sme sobi ho pripomínali v útorok. V histórii je to deň, kedy vojska peršoho Čechoslovackého armádneho zboru po prvý raz prešli do bývšej Čechoslovackej republiky na teritoriu dnešného Slovenska nad selom Vršnej Komárnit. Vecej už poviem na mikrofón Davida Palášaka, historik Vojenného historičného múzea, muzejného oddelenia u Svidneku, Petr Holík.
1: Áno, de facto takto môžeme povistiť, takto v podstate hlásiť aj denník za Slobodné Československo, hej, ktorý v tým čase vychádzal Sme doma. Bolo to 6. októbra 1944. Tu je ale potrebné povistiť, že páru československým vojakom sa podarilo tú hranicu prekročiť už teda vlastne v dňoch medzi 2. a 4. októbrom, ale oni v podstate tam to bola len epizodická záležitosť okolo sela Krajina Porúbka, hej, kde v podstate vlastne vstupuje časť tých československých vojakov na pôdu vlasti, ale tí vojaci sa potom vlastne vrnuli nazad, teda respektíve boli v podstate veliteľom 38. armády vrnuté nazad vlastne do sela Zindranova, kde boli ich pôvodné pozície pri útoku na samotnú československú hranicu. Ale tedy už práve vlastne ten útok, tu je potrebné si povisti, že v podstate dňa 30. septembra 1944 sovietské vojska dobili Zimný vierch. To je priamo na hranici najvyšší vrchol, tuším mať 704 metrov nad morom, ale to si nie je istý, ale určite 700 metrov mat. A tým pádom vlastne i tým, že kontrolovali ten vierch, tak im umožnilo v podstate Moskalenkovi nasadzovať svoje vojska aj za od Dukelského perevalu. A práve vlastne tam sa stalo to, že útočili vlastne Sovieti. Tam boli potom, bola presunutá aj teda časť Československého armádneho zboru a tým pádom vlastne Heinricimu, hej, generálovi Heinricimu, to dalo jasný signál, že vlastne z hranici musí vlastne to svoji vojska stiahnutí. Bo tu si musíme povistiť, že na samotnej hranici bola obrana takmer neprepustná. Hej. Tam dalo by sa povistiť, keby sme to tak povili odľahčení, hej, tak tí vojaci by tam bojovali do dneska. Hej, keby jednoducho bolo toho v tých útokoch zapadne od Dukelského perevalu a tým pádom aj Heinrici vlastne svoji vojska pre istotu, aby sa nedostali do obklúčenia, sťahuje vlastne 6 km v južni na obrannú líniu vlastne niž napísaná, nižný Komárnik a tým pádom de facto na hranici ostávajú už len menšie jednotky. Toto sa potom doznali vlastne od nemeckého zajaca československí vojaci. Tým pádom bola vlastne vytvorená preskumná hliadka a tá v ranných hodinách 6. októbra pod vedením Čatára Nebiliaka prekročuje vlastne hranicu s tým, že tá hliadka už nebola Nemcami nikda vytlačená nazad. Hej. A preto sa to berie tak, že de facto už po 6. oktobri sa v podstate dostávajú československí vojaci na územie Slovenska a už, alebo niekdajšieho Československa môžeme povisti, a Nemci ich už nazad nevytlačili, hej. Za to sa to vnímať ako proste ten 6. október, ten deň, kedy definitívne vlastne Československý armádny zbor sa dostávať na územie Československa a začínať ho oslobodžovať. A prvé oslobodené selo je vlastne Vyšný Komárnik, hej. Keď si to tak vezmeme, ale tu si treba povistiť, urputnosť bojov potom na území Slovenska bola taká, že Nižný Komárnik, ktorý je fakt, že možno môže od Vyšňoho 2-3 km južni, bol potom oslobodený až 25. novembra 1944.
0: A teprve poďme do Svidneka. Tam sa 3. októbra odbyl prvý slam poetry. Čo to je, to nám pojasniť u reportáži moja kolegyňa Lea Vasková.
2: Slam poetry je performatívny i často súťažný žaner autorskoj poezii. Prepojuje v sobi teatro, emocii, osobný prejav i deklamáciu. Slemer, jak sa deklamátory kličuť, predstavľujúť publiku i poroti svý losný text, a to na scéni, kde robľať vylučno i s mimikou, tilom i textom, bez dejakých súprovodných rekvizít. Po deklamácii každého slemera porota hodnotiť jeho vykon. Táto forma umenia vynikla v 80. rokách 20. storočia v Chicagu v Americi. Jej cieľom bolo vrvať poéziu i z elitárskeho prostredia, i z akademičnosti i ubernutí ju naspak id obyčajným ľuďam do kluby abo na ulicu. Postupne sa poširoval po celým svete a v novom stoliťu ho prinesli i na Slovakiu. Tu sa slem robí dnešním časi vže pravidelní a postupne prenikať i do jazyka rusínskoho. My sme byli na peršom slémiu Svidniku, dechoď prochodujú po Slovacku, našli sme ju účastníky u Rusínskoho slému, medzi ktorých patriť i Ľudmila Lukačova.
3: Písania basníčok a také možno basnícke črevo je zo mnou od detstva, ale o slémi jemša doznala možno rok dozadu. Chotila jemša dostatý na tú kvalifikáciu na majstrovstva Slovenska, ale bola jem chora, tak sa to nepodarilo. No pravý Janoš šaňa tak chytil a mi perší slém bol pravý v Bašti, v Bardejove, jak predskokan. A tak sa to za mnou ťahne a teper jem bola i v line-upy, takže jem rada.
4: Paralelis, že pešeš i poéziu. Čomu ti prejde môže tot slém inakšej od stežky?
3: Slém je môže vecej osobnejší a hlavne ukazujú samu sebe a je to fakt, že dobrá terapia pro mene.
4: My sme tu dneska mali vlastne slovenských vystupujúčich, ale Janoš, ktorý je jeden z organizátorov, vystúpil aj v rusínskom jazyku. Vím spomínal, že vy ste už mali vystúpenie aj v rusínskom, ktoré sa robilo v Biloveži, tak na tom je sa účastnila?
3: Áno, účastnila jemša. Jem napísala jeden slém pravý v rusínčini. Bolo to o liti u mojej babky Cerniny. Pro mene to bolo náročnejšie, bo nebysidujú po rusnácky na pravidelný bazi, ale bolo to fakt super.
4: Čiže môžeme sa možno do budúcnosti tešiť na ďalšie vystúpenia i pravý v rusínskom jazyku?
3: Dúmam sobi, že hej, že sa mi podarí dať to napísať.
2: Vece o svojej puty i slému nám povie jeden z organizátorov podí slém poetry u Svidniku, Jan Škriab.
5: Tak my sme začali v Bardejovi, slém poetry robili workshop, ja im tam išol, bojem maroduval, mal im času. No a ako už im písal 20 rokov predtým, hej, jak im bol na stredný, až to potom im prestal písatý. A ten slém mňa tak zaujal, že im začal zase písatý kus ako poéziu a veci takúto tú slémovú. Takoj po tým workshopy sme mali vystúpenia, co im ani neveril tomu, že ja pídu medzi ľudí vystúpiti, ale podarilo sa. Nasledne potom to bol COVID a my sme si začali robiť sami slém organizovať v Bardejovi, keďže tam máme baštu, kultúrne centrum, kde sa to dalo, kde nám poskytli priestor. Takže venujú sa tomu 6 rokov. A organizujú slém v Bardejovi, sem tam i tak, kde inde po Slovensku už jem. Máme teraz slemerku zo Svidnika, Ľudmilu, tak za to mňa napalo, že v Holíctvi, to je taký klub, ktorý poznám tiež 20 rokov, že ich vydáme, či nemôžeme, no a mohli sme. A dopadlo to podľa mene bardzo dobrý.
4: To je spomínal na začiatku podí, že vy ste robili už aj rusínsky slém, tak to robíte kde?
5: Rusínsky slém robíme v mojim rodným seli v Biloveži. Tam máme tiež slemerke, jednu molodu, Vanesu a jednu pani Kundratovú, ktorá píše rusínskej poezii o Biloveži veľo. No ja sa tady pochádzam, bo mám hažliny o selo ďalej, no tak tam sme v Korčmi, tak sme tam zrobili dva raz slém už, po rusnácky. No ja to moderoval a každý mal aspoň jeden text po rusínsky.
4: No a jaká bola možno tá odozva toho publika? Jak reagujú ľudia, lebo slém je predsa len kus nová forma umenia, ktorá sa dostaje pomalu na Slovensko a znajme, že už si môže hľadať to lepšie miesto, podobne môže alternatívnejšie formy. Jaké to bolo pro tebe prinesť pravý slém do rusínskeho jazyka?
5: Ja už ten text, ne ten, čo im dneska dával, ale iný je mal napísaný možno 5 rokov predtým, jak jem ho prvý raz slemoval, alebo jeho začiatok. A potom jem ho dokončil, jak jem išiel slemovať, a mi zdalo, že ja nejem hudobní nadaný a akože aj ľudovka, aj bárs neslúcham rusínsky, ale sa mi zdalo, že rusínštinu datý do toho, čo robil aj ja, že by sa to používalo všady. Nelen ten folklór, ktorý je dobrý, že je, ale aj súčasné umenie, že bolo v rusínštine. Akože, tak jem sa snažil ako zrobiť text. No, teraz mám 3 texty, alebo 4 po rusínsky. Nemám že veľa. Slemujú aj po slovensky, aj po rusínsky.
4: No a kde sa môžeme tešiť na najbližšiu akciu?
5: No najbližšie budeme my robiť v Bardejovskej bašti, to bude kvalifikácia na majstrovstvá Slovenska v slam poetry 28.11. v sobotu.
0: Až to prní z 9., 10. i 11. október v histórii Ruseniu sa diznáte v nasledujúčim rusenským kalendáriu. Vrhneme sa až do počiatku 16. storočia. Približno 9. októbra 1507 roci boli spísané jeden z najstarších urbáriov Makoveckého panstva na severovýchode dnešného Slovenska. V tých historických dokumentách sa spomenávať i rusinské sela a tak sa mu sviešteneci východného obriadu, napríklad v Dubovi, Grybovi, Stebnej kúci, Vyšním Orliku. Je to cinné svedectvo o živote našich predkov pred vece jak 500 rokami. Október 1919. V Užhorodí došlo ku vážny podíj v političním živote Ruseniu. Centrálna Ruská národná rada sa rozdelila na dva napriam, rusofilskej i ukrajinofilskej. Na čeli jednoho stojal Antonij Beskyd a druhého Augustin Vološin. Tota podíja vplyvala na ďalší rozvetok rusenského národného ruchu. Október 1874. V ruskom Kerestúri na teritorii dnešného Srbska sa narodil Dionýzij Nariady, vyznačený grekokatolický episkop rusinského pochodzenia. Od roku 1922 bol apostolským administrátorom Priešivskej eparchii. Podporoval duchovný život, navštívľoval parafii i staral sa o rozvetok cerkovného života v našom regióne. Október 1950. V tot deň nastúpil do Ukrajinského národného teatru v Priešove mladý aktor Mikuláš Ľaš. Na teatrálnych dožkách potom prežil vece jak 43 rokov. Rusenské sluchači ho dobre poznali i jak legendárneho kuma Dňu z rozhlasového humoristického programu. 11. október 1938 bola oficiálno imenovaná perša autonómna vláda Podkarpatskej Rusy v rámkach tohodašnej Čechoslovackej republiky. Na jej čeli stojal Andrii Brody. Bola to vážna podia v histórii političného postavenia Ruseniu, ktoré sa dlhé roky domáhali samosprávy i práva rišaty o svojich vlastných dílach. I tak podí u rusinskej histórii nám prinesli dne 9., 10. i 11. október u rusinským kalendáriu. I dnes pro vás majeme prihotovlené duchovné zadúmania, ktoré sme presiateli sviatu pokrove presviatoj Bohorodeci, ktoré seredu 14. októbra za julianským kalendárom budú sviatkovatí prevažno vierujúci pravoslavnej cerkvi. Tot prázdnik bol zavedený na pošlevisť zjavenia Matery Božoj, ktoré sa distalo blaženomu Andriovi v polovini 10. stolíťa Blachernskej cerkvi v Konštantinopolu. Duchovné zadúmania na toto tému zapísal kolega Tomáš Michal Babiak i s administrátorom pravoslavnej cerkovnej parochy Sobož otcom Serafinom Melny.
6: Drahí radioposluchači, bratia a sestry, pravoslavný kresťan bude prázdnik pokrova Božej Matere. Každý rok naša cirkev, Matka Cirkev, spomína ten prázdnik. Tešíme sa z toho, že naša Božia Mama postojno drží nad nami svoj ofor i pokrovuje tak svojimi ľudí, svojim čestným pokrovom. Prázdnik pokrova Božej Matere cirkev spomína, jak Božia Matere zastupila sa za svojich kresťany a za byzantijský národ. Tom vidíme jej pokrova nad všetkými kresťanami až do skončania veka. Každá matka ľubí svoju dítinu, tak i nás usich ľubí naša obšťa mati, Božia Mater. Prázdnik pokrova poviazan s historickým sobotím i mivšim miesto v Konstantinopoli v 910 roci. Цей день местные християни собралися в Олехерцькую церкву і молилися Богородиці защитити город от нашествия сарацин. В храмі хранилися прив'язана із Єрусалима святиня, як пояс Богородиці і його головний платок, покров по-гречески омофор. Коли служба уже закінчувалася, двом віруючим юродовому Андрію і ученику Епіфанію Благовідінням, вони увиділи дужчою по облаках Матір Божу Діву Марію за повражденні ангелов і святих. По утвердженню, видівших чудо, Божа Матір молилася за спасення православних, потім сняла з голови покров і розпростерла його над всіми молящимися. Притом отплатка ісходила божественне сіяння. Історія говорить, що Божа Матір давно молилася, після чого сарацини покинули окресності Константинополя. о том, что праведники наследуют Царствие Божие, свидетельствует нам и Пресвятая Богородица своим явлением во славе и свете, с покровом своим, которым она покрывает от зла всех, кто прибегает к ней со слезами и молитвою и верою. Вона явилася и она является, является не ради явления, а чтобы открыть духовные очи неверующим, чтобы они узнали о вечной жизни и Царстве Небесном, чтобы утешить скорбящих, чтобы знали они, яка велика радость чекает их в иной жизни, чтобы поддержать малых и немощных, чтобы с радостью шли по земному пути и вошли в Царство Небесное, ободрить кающихся, чтобы не приткнулися они на пути покаяния, но выстояли и спаслися, чтобы каждую каплю крови Сына Своего оплатить спасение многих и многих человеческих душ. А о том, что праведники наследуют Царствие Божие, свидетельствует нам Пресвятая Богородица своим явлением во славе и свете, с покровом своим, которым она покрывает от зла всех, кто прибегает к ней со слезами, молитвою и верою. Она явилась и является, является не ради явления, и чтобы открыть духовные очи неверующим, чтобы они узнали о вечной жизни и Царстве Небесное. Изумленные чудесным видением святой Андрея и Епифании, поведали о нем всем народу. В этот день все уходили из храма с духовной радостью и надеждой на помощь Царице Небесной. Най покров Божьей Матери будет от час нашего целого живота, а без помощи Божьей Матери мы могли прийти к Сыну Ей, Господу Богу нашему. Амінь. С праздником всех вас, с покровом Божьей Матери.
0: A my vás klečeme slúchať premiérové vydania našej národnostnej redakcii na nadchodiaší víkend. U sobotu 10. októbra, zvyčajne od 14. hodiny do 15. hodiny, môžete poslúchať muzečné pozdorovlenia pro našich jubiliáriu. Večer od 19. hodiny vás klečeme slúchať nemecký magazín, u ktorým sa verneme do litnej atmosféry i ku kultúrnym sviatam karpatských Nemcov u Kežmarku. Od 20. hodiny pro vás ukrajinská redakcia hotuje klub osobnostej, do ktorého si redaktorka Ľudmila Garianska zaprosila Olhu Besmertnú. Od 21. hodiny je pro vás prehotovlená predáča Tato robota i s Leo Vaskovou, ktorá nám vkáže tradičnú robotu Jaroslava Lechana i Selatopoľa. A u nedeľu 11. októbra je prehotovlená premiéra romského magazénu, ktorej vás kleče sluchatý kolega Roman Goroľ. Vín sa posmotrejú na romskú literatúru i na časy, koli nevznikali písané romské texty. Aši si povíčme, jaká pohoda nás čekať na víkendové dne v našim rusinským kraju. U sobotu bude na severovochodí Slovákii prevažno chmarno. Mysiami sa ukáže i slnce. Lokálno môže chpasti slabšej došť. Denná temperatúra dosiahnuť 15 až 20 stupňov. V nedeľu nás čekať cholodnejšia i dožďovejšia pohoda. V našich rusinských prehraničných regiónach bude prevažno zachmareno s občasným dožďom. Temperatúry sa budú druhaty od 11 do 15 stupňov. Cieľkovo nás čekať osinný víkend, pričom sobota bude na prohuľku príjemnejšia. Informácia o pohodí na víkend nás dostala na konec Rádionovenu piatnicu 9. októbra. Vžety per vás klečeme sluchatý rusinské Rádionoveno u ponedeľok našim zvyčajným časy 18.15. Dnes od mixážneho pultu vás zdraviť Stano Hurdech a od mikrofónu pozdravuje i šumný víkend za celú národnostnú redakciu z Košice žečit Štefan Štec. Ostávajte zdraví.